Ходи камавте у зениту менге. Хой бригата си кади бути шавале. А баркади витумен самален, ходямен ромен, чикамен. Ишкаде же жанас текерас, ленца и гаженца, на хантуме, на марентуме, тена жан, Андре, е романе шавуренге да дейте хампе, жан Андре шукар ворбен са ден дума, хой кади бути найлаши, вой вари со ракадилас, вари со кердилас те шавуреса, ке мардинелес, на баре ворбен са жан Андре, на хаймо са жан Андре шавале, пе ви каде, чи каме на мене гаже, шукарес мангав туме аканак, ме коти си мас ек берш, Сако дес диклем, диклем и со сас. И шинке опрешон кодала мануша, ко хампе енди и школа, холенге шавуренца сокер динева и мари дипене шавуре, и гаженца, роменца, бером, ромеса, и чиден дума и танару, да танару е сутяра, чиден на дума, чиден на дума, канак дуй, ром, маремпе, жане состар. Коди пере мукте му да ремпе ром, на кода кана, коди камоти, за не туменге, шавале, анду унгро, а шуненка ди ворба. Иш на тумен манге саек си, да туменге най саек, тумаре шавура, кон жалан ди школа. Пенен ленге, тена маремпе гаженца, тена хампе, тена цигарет тазинан ди школи, иш тена керен касаве бутя, ходе ситяра, Шай ворбин пе аменде насул ворбенца иш канак и гаже са насул ворбенца ворбин аба е ром аврешуденле тена жан андишкула те хантуме тена жан ке гаже ахсан е диле ром тена авас диле ром анделума тавас ром да накаса ворон сарвон дикенаме ка тавас ром ай кулюмбе са мари гаже